0: 怎么样，不知道哪个环节出现了问题，我们的行踪暴露了，敌人知道我们护送的是一个洋人，
1: 那算谜底了。
0: 他们将面临无路可走，无定可缩，无粮可补的境地了。
2: 把大师弟，等一下。
3: 杨大叔有话要说。
4: Вы знаете, с тех пор, как я прибыл в Китай, я заметил у вас китайцев один общий недостаток. Вы никогда ничего не говорите прямо. Все ходите вокруг да около. Мне это уже надоело.
0: 杨大叔，您先别着急啊。
4: Разве ты сам только что не сказал, что нам некуда идти, негде остановиться на ночлег и даже негде пополнить запасы? Пан, почему ты прямо не скажешь, что операция провалилась? Или ты что-то еще от меня скрываешь?
1: Михаил, ты его не нашел. Я
2: никогда не скрывал, что я не понимаю, почему ты мне не сказал.
4: Ты не понимаешь? Ну тогда я тебе объясню. Я являюсь военным советником китайской революции, посланным сюда Коминтерном. И сроки на его доставление в пункт связи имеют не только временной характер, но и политический. Ваши враги сейчас готовят перегруппировку войск и планируют одним ударом разгромить Красную армию. И я прибыл сюда, чтобы спасти китайскую революцию от этой угрозы. Мы прошли уже 1000 километров под Шанхаем. Я подчинялся всем вашим приказам. Вы меня водили как обезьянку. И после того, как мы прошли 1000 километров, вы сообщили, что нужно пройти еще 1000 километров. И сейчас вы сообщаете, что нам некуда идти. Мы не можем пойти назад. Мы не можем пройти вперед. Но это... И разве это не называется провалом операции? Но это еще не самое страшное. А самое страшное это то, что произошла утечка данных по моему маршруту. И предатель находится где-то среди вас.
2: Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот.
4: Мой маршрут является самым засекреченным в фазе. И там утечки быть не могло. И если речь идет об утечке, то она произошла не в высших эшелонах власти, а именно в низших, среди твоих безграмотных подчиненных.
2: Я вышел, но это не шло.
1: Почему вы так сказали?
4: Ты, будучи командующим пунктом связи, осмелился привлечь свою жену, которая не является коммунисткой, участвовать в операции сопровождения. Разве этого факта недостаточно, чтобы определить, что предатель находится среди вас?
2: Жан Дашо, если у нас здесь кто-то погиб, мы не можем не взять его с собой.
4: Что ты сказал? Что ты сказал?
2: Я сказал, что ты унижаешь нас.
1: Пан Дон Сан, слушай, ты не
2: забывай. Вы старшина. Я вам скажу несколько слов. 在我们这帮人接了护送任务之前

0: 还没人知道他叫什么。他连一声谢谢都不知道。到现在为止，已经有数十吨的物资和上百位的党的重要领导人通过了这条交通线，安全地到达了苏区。
1: 那他我可能要把包袱就带了。
2: 带我来中国。
1: Yeah, yes, честно, не верю в китайскую революцию. Но то, что я увидел за эти дни, заставило меня ощутить, насколько мощная сила китайской компартии. Насколько глубоко идея коммунизма проникла в массы.
3: 这是一个奇迹。
4: 而且我跟您保证。

0: 下山的小孩，你一定要保护杨大叔，从村西口入村。下山，五粮班，保护杨大叔，下山。发达是金，发达是农民，农民们是不是？咱们巴适，
1: 山下有强人，一定要敌人。
0: 他们却都不知道已经给我们信号，让我们下山。
2: Только что стреляли, потом пели песню, сейчас загорелся
0: свет.
2: Какой из них сигнал?
0: Он и на Аяше делал.
3: Тада Минь.
4: Его жизнь.
3: 作为一个党的交通员, 他在用自己的生命换回你最后一线生机。下山。

0: 这届的农讲所比前几期都更重视军事训练，先生是有自己的考虑吧？
1: 这期的学员来自20几个省区，我希望把他们培养成农民武装的组织者和领导者。他们回到家乡，不仅要组织农民、发动农民，更要武装农民。这枪杆子还是要抓在自己的手里。
2: 忠贞啊，北伐之事迫在眉睫，我们今天来呢就一个目的，希望你能够让这个国民革命军总司令。
3: 景将兄怕是说笑了，总司令一职岂是忠正所能胜任？
4: 哎，忠正啊，你就莫要推辞了，你两次东征统一广东是战功赫赫，这党内还有谁能与你相提并论呢？
3: 忠正有苦衷啊，整理党务案，有人说是在限制共产党的权力，其实并非限制，乃是合作的一种办法。只可惜有些不好的声音一直在说，共产党是我蒋中正逼着退出国民党的，还有人说我是新军阀，此种言论着实令我不安。
5: Они думают, что это вы развалили союз. Я бы на вашем месте не стал так беспокоиться на этот счет. Касательно разговоров, что вы милитарист, я в курсе.В то же время другие заявляют, что вы являетесь лидером левого крыла национального правительства. Господин Хуан Ханмин, кстати, тоже поддерживает, не поддерживает союз коммунистов с Гоминьдоном. Я знаю, он хотел встретиться с вами несколько дней назад.
6: 如今胡汉民也反对国共合作了，还要约谈你，你拒绝了就很好。
3: 保罗廷先生，中山先生的三大政策，忠正一直不遗余力地在执行。所谓折合，不就是为了谋内部团结革命力量，打倒帝国主义和军阀吗？两党同志团结，皆为国民革命努力，这是忠正的希望所在。
5: Разве человек, который отвечает за всеобщую ситуацию, может быть понятым всем? Ваш товарищ Сойн, после того, как примкнул к